0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китаннан.
0: Ишек. Татар автопат бордурында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8937-293-4561.
2: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
3: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
5: Подробности на «Диалог Авто».
6: Шахар шоу-шуынан күндәлік тұрмыш мәшәкәтләрінен ардығызма. Бәкір шифаханәсіндән ібары 2-3 күн ял сізге яңадан күш қуат үсті, сихәт бірі. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ял кеті. Толырақ мәғлумәт 8-800-269-23 телефон аша.
7: ПТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8-843-590-02-97.
8: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
9: Жоопылығы шекленген жамғияты.
2: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: Һәр тауыш мөһим булган йылның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тауыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тауыш бирегез, фотога чыгыгыз һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтакте-дагы Татарстан алга төркемендә.
11: 2026 ел, яш чикләве юк.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Алмаз Зәкиев.

0: Фамилия, фанда, посызначен, кулем, танк, лыба, пенсия, газ, берекет, инкуре, рехатите, пьолите, газ, шлеган, дага, шлеган, йолга, да, рехат, пусто.
1: Лоя, пьолга, снимай.
0: Иртенги шейлер, хайрли, ирте, иминушка, нерсиска, кише, хаки, кора, кыш, вирап, троп, оя, как кыш, килген, кыш, кайрим, молодцы, булдер, длар, эш минута, эш полбиту, ура, эгриши, кишка там, дыпь, ялдалар, эй, еще надо достар, улпайо, уздим, уйна, ваннанда, блойрак, булосен, кыш, еще ничего нас.
1: Огар, бетесен, шейлер, огар, бетесен.
0: Торта
1: торта шешлер. Торта шешлер. Торта
0: шешлер.
1: Торта шешлер. Торта шешлер. Торта шешлер.
0: Торта шешлер.
1: Торта шешлер. Торта шешлер. Торта шешлер. Торта шешлер. Торта шешлер. Торта шешлер. Торта шешлер. Торта шешлер. Торта
0: шешлер. Торта шешлер. Торта шешлер. Торта шешлер.
1: Ничего килбеды инде.
0: Син хорамады,
1: ай, ма бар. Хорамады, ай.
0: Ну, ярар.
1: Янымда.
0: Жамара, хайырлы ерте дейбіз. 8-ші 10 минут, 17-ші сентябр. Барығызның да кейфлері көтеріңкі болсын.
1: Ай, алдағы минутларда сізді бек тәк көңілі ойын күді.
2: Румия Фатхыддинова.

0: Этлар Сатуда.
1: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің борлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
2: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары Диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлде. Аферты түгіл.
3: Давлян. Бірден-бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь. Қозан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Илсия Бәдірдинова.
2: Ешеклеу 6+. 2026 ел.
4: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қозан концертларына шақыра. 22 һәм 23 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге.
2: Ешеклеу 6+. 2026 ел.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ощада урнашкан царская татарская усадьба. Веранда усадьба банкетлар залы сізнің бейрәмні күңілі хәм истәлікле итеп оздыру урыны. Қозаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат құшағында урнашкан бізнің залларда шәһәр шаушуын ортта қалдырып, тыныш хәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Қонақларын хөрмәт итә хәм сізнің уңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-917-286-16-16.
7: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Акбарс Банк футболкына зур кэшбэк алырға чыға. Тупка тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
2: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО Акбарс Банк. РФ Утек Банка 2013 елгы 12 августына 2590 номерлы лицензиясе. Тулырақ мәлімет Акбарс Нұттару сайтында.
9: Яңа жер радио топшыруының иғанашесі КНАУФ. Түзілу бізеу материалларын жетіштіруші компания.
10: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
11: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: бойынша концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
2: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
3: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Эльмира Нагымова.

0: Еш Толон Плежерчо Олмаз Латипов Узенен Теуги Концертна Шокра Козан, Бишинча Ксябр, Шулпан Надания Тузяга Кильми Курми Холма Билетлар Кассада Хам Кассирну Втору Сайтында
1: О, Кассиру, Национальный Билетный Оператор Козан, Тас Байрам Дрочия, ОКН Изунтия, Спичкей Сиксендур, Чимышка Сикатуаз Ишин Сиксендур, Нагимонатия, Мечекей Отпус
2: Ихтибар, Терезе Кирек Улса, Олтон Кулны, Сойларес Сигас Туксаныш, Туксаныш, Туксан Олта, Туксан, Туксанбер.
3: Уважаемые дачники Татарстана, сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
4: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале

0: Болык бистесі 104.9 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Не могу дождаться свидания.
2: Не могу дождаться спектакля.
3: Не могу дождаться тренировки.
4: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
5: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Брутал инеш программаса. Энергия тоши. Рафис Калимулин сахнеде. Оны контрольда тотып болмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сагатта. Махсус кунаклар Фәүзия Калимулина һәм Шакур.
8: Ишекле алты блёк.
7: Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
9: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
10: Китаннан.
9: Ишек. Татар автоподбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
10: Кыйбат тору.
9: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
11: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
12: Жоопылығы шекленген жамғияты.
13: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Рафил Джалалиев һәм Илмира Гыльфанова.

0: концерттары келіп жетті.
1: Вау, қойшы!
0: 5 октябр филармония концерттар залында. 18-30 башлана. Сенің билетлер. Билетлер.ру сайтында.
2: Концертті ұйыштырушы ООО билетлер. Ограян 122-160-007-39. Азат Татарстан ұрамы 18-ші үйір. 2026-шы ел. Яшіпкеуі 6+.
3: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің өзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен күтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябр Чулпан мәдени өзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хем таратушыларда.
4: Акбарс Банк футбол қырына зур кэшбэк оларға шыға. Тупқа тибу, хем гол! Акбарс Банк карталары білен түлегенде спорт матчларына 10% түлеуіне кері қайтарығыз. Акбарс Банк, Татарстан Республикасының спорт банка.
5: Сливки и лояльных программ сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узак Банк» 2012 жылғы 12 августа на 25-90 номерлы лицензиясы. Толырақ мәрлімет «Акбарс» нұқтару сайтында.
6: Терезе керек мі?
7: Алтын кул.
6: Балконны пиялаларға мы?
7: Алтын кул.
6: Үйге, террасыға да шанышлы столар керек мі?
7: Алтын кул. Алтын кул опас, Койбыш, Буа, Тәтеш һәм Қамы тамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйеп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
8: Туфан Миңнуллин театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 йыллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрьге қадар Нүрбек Батул Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров куйган спектакльләргә рәхим итегез. Ярчиклеве 12+.
9: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
10: Татарстанда 14-нче ел сайын уздырыла торган ашык республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
11: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800

0: 200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Сендел Билалова.

0: автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории D. Телефон 8 843 590 0297.
1: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябрь

0: Қазанда сағат 11.
1: Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата – 100 тысяч рублей. Пенсия – 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
3: Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
5: На очереди агитационные материалы кандидата Ахметвалиева Рамиля Рахмисяновича от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
6: Народное предприятие КПРФ. Здесь все для человека. Здесь доступное современное жилье. Здесь заработная плата 170 тысяч рублей.
7: Павел Николаевич, у вас в совхозе Ленина социализм.
8: Сергей Иванович, мы же знаем, в Зениговском не хуже.
6: На наших народных предприятиях дети бесплатно ходят в современные школы и детские сады. Здесь каждая вторая семья многодетная.
9: Все это результат работы ради людей.
10: У вас тоже успехи. На Ровщине рекордные урожаи, в Хакасии масштабное строительство.
6: Народные предприятия доказали свою эффективность. Они – пример для развития всей России.
11: А ведь так можно сделать везде.
10: Так надо сделать по всей стране. Человек звучит гордо там, где труд основа, а справедливый закон. Народ должен жить, а не выживать.
6: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
10: Над нашей Родиной все больше угроз. Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
6: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народное предприятие КПРФ. Здесь все для человека. Здесь доступное современное жилье. Здесь заработная плата 170 тысяч рублей.
7: Павел Николаевич, у вас в совхозе Ленина социализм.
8: Сергей Иванович, мы же знаем, в Зениговском не хуже.
6: На наших народных предприятиях дети бесплатно ходят в современные школы и детские сады. Здесь каждая вторая семья многодетная.
9: Все это результат работы ради людей.
10: У вас тоже успехи. На Ровщине рекордные урожаи, в Хакасии масштабное строительство.
6: Народные предприятия доказали свою эффективность. Они – пример для развития всей России.
11: А ведь так можно сделать везде.
10: Так надо сделать по всей стране. Человек звучит гордо там, где труд – основа, а справедливость.

0: Справедливый закон. Народ должен жить, а не выживать.
1: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
1: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Далее прозвучат агитационные материалы кандидата Бербека Татьяны Ивановны от партии «Справедливая Россия».
3: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
4: Справедливая Россия. С любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Социальные товары по фиксированным ценам. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата 100 тысяч рублей. Пенсия 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ, провести масштабный аудит отрасли и вернуть коммунальные сети в собственность государства. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Ежеквартальная индексация пенсии. Достойная жизнь – это реально. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль, снизить ключевую ставку до 5%. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия – с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата – 100 тысяч рублей. Пенсия – 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
4: Справедливая Россия. С любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. «Справедливая Россия».

0: С любовью к родине, с заботой о людях.
1: Сейчас прозвучат агитационные материалы кандидата от партии «Справедливая Россия» Судыкина Сергея Николаевича.
2: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
0: «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Социальные товары по фиксированным ценам. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата 100 тысяч рублей, пенсия 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ, провести масштабный аудит отрасли и вернуть коммунальные сети в собственность государства. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Ежеквартальная индексация пенсии. Достойная жизнь – это реально. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия – с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата – 100 тысяч рублей за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
0: «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях.
1: На очереди агитационные материалы кандидата Халимдаровой Динары Львовны от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
3: Народные предприятия КПРФ. Здесь все для человека. Здесь доступное современное жилье. Здесь заработная плата 170 тысяч рублей.
4: Павел Николаевич, у вас в совхозе Ленина социализм.
5: Сергей Иванович, мы же знаем, в Зениговском не хуже.
3: На наших народных предприятиях дети без

0: платно ходят современные школы и детские сады. Здесь каждая вторая семья многодетная.
1: Все это результат работы ради людей.
2: У вас тоже успехи. На Орловщине рекордные урожаи, в Хакасии масштабное строительство.
0: Народные предприятия доказали свою эффективность. Они – пример для развития всей России.
3: А ведь так можно сделать везде.
2: Так надо сделать по всей стране. Человек звучит гордо там, где труд – основа, а справедливый закон. Народ должен жить, а не выживать.
0: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Над нашей Родиной все больше угроз, но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ.
0: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народные предприятия КПРФ. Здесь все для человека. Здесь доступное современное жилье. Здесь заработная плата 170 тысяч рублей.
4: Павел Николаевич, у вас в совхозе Ленина социализм.
5: Сергей Иванович, мы же знаем, в Звениговском не хуже.
0: На наших народных предприятиях дети бесплатно ходят в современные школы и детские сады. Здесь каждая вторая семья многодетная.
1: Все это результат работы ради людей.
2: У вас тоже успехи. На Орловщине рекордные урожаи, в Хакасии масштабное строительство.
0: Народные предприятия доказали свою эффективность. Они – пример для развития всей России.
3: А ведь так можно сделать везде.
2: Так надо сделать по всей стране. Человек звучит гордо там, где труд – основа, а справедливый – закон. Народ должен жить, а не выживать.
0: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», – сказала Компартия Китая, – совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
0: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Совместно с выборами в Государственную Думу в Татарстане пройдут дополнительные выборы депутата Госсовета по Высокогорскому одномандатному округу. Сегодня в рамках программы «Выборы 2026» мы прослушаем агитационные материалы кандидатов. Сейчас прозвучат агитационные материалы самовыдвиженца Абдулганиева Фарида Султановича.
7: Фарид Абдулганиев работает с предпринимателями Татарстана, помогает снизить административную нагрузку на бизнес. Эта ежедневная работа всегда приносит результат. Он знает, как устроена система в нашей республике, какие правила работают, а где нужна помощь. Он предлагает решения, чтобы людям было проще жить и работать. Фарид Абдулганиев баллотируется в депутаты Государственного совета Республики Татарстан. Цель – закрепить эти подходы в законе, сделать помощь системной. Правила прозрачными, а поддержку доступной. Поддержите Фарида Абдулганиева на выборах. Фарид Абдулганиев, Татарстан эшмекерлер белән эшли. Бизнес хакурата булган административ йөкләмәләрне кимитүдә булыша. Көн сайын башкарыла торган бу җинтекле эш үз нәтиҗәләрен бирә. Ул республикада системаның ничек эшләүен яхшы белә. Нинди кагыйдәләр төгәл эшли, ә кайсыларына үзгәрешләр кирәк. Ул кешеләргә яшәү һәм уңышлы эшләү өчен нәтиҗәле чишелешләр тәкъдим итә. Фарид Абдулганиев, Татарстан Республикасы Дәүләт Советына депутатлыкка кандидат. Максаты – бу алымнарны хокукый яктан ныгыту, ярдәмне системалы иту, кагыйдәләрне һәркемгә аңлаешлы иту, ярдәм алу мөмкинлекләрен тагын да киңәйтү. Сайлауларда Фарид Абдулганиев өчен тавыш бирегез.
6: На этом все. Программа «Выборы 2026» подошла к концу. А завтра все на выборы.
8: Выборы 2026.

0: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
1: Сливки и лояльных программ сатхаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Узекбанк» 2012 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Турак мероприятий «Акбарс» на вторую сайтында.
2: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
4: Я Шталан Плезерчо Олма Златыпов узенен тёлгы концерт на шокра. Козан, 5 октябрь, Шулпан на Дания Тузяга. Кильми Курми Колма. Билетлар кассада хам кассир на втору сайтында.
5: О, кассиру, на данный билетный оператор. Козан, тас, выгран, врачи, ОКН, изн, тигас, пишки, сиксен, дур, чипыш, пасик, атуаз, пиши, сиксен, дур, нагим, отачим, ящик, отпуск.
6: Килеп жите, нәрсе жите? Илмир Гилфанова белән Рафил Жәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп жите.
7: Вау, кайчан?
6: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
8: Концерт оештыручы ООО билетлар. Ограян 122 160 007 69 39. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт. 2026 ел. Ящик КВ 6+.
9: Давлян. Бердән бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә.

0: Буа 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: В АТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570 или 95.
8: Ильгиз Мәхетдинов, Язмыш юллары. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлы аласыз.

0: 영화 규식의 컬렉시아 스포츠 소다 우작은데 하루 아껏 두번 배열할 꿀가 햄 벨테랄 스위트 햄 탈스토프클럴 숄바 햄 진스 숄바랄 쿠플랩 서트발로 배했으면 어약 김나라 스포츠 소다 우작에 과산 아림부르 트락트 160 치열
1: Татарстан. Диалог авто. Сезне Олабуга. Бүгілме. Чистай шәрләріндегі автосалонларында күте. Йоң автомобиллер 1 миллион 900 мүннен. Юрілгенлері 350 мүн сумнан дошлан. Автосалонларының адресларын карталарда екі диалог авто.ру сайтында ашықларыз.
2: Аферта түгіл.
3: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 02 97.
4: Минзеле районының зомон.

0: Че концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь, Казан, Уникс.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Полина Шарипжанова,

0: начинается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Илмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Рөстәм Насыйбуллин.

0: 3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильлерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
2: Толырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильлер болғанда ғамәлде. Оферта түгел.
3: Рустем Асадуллин тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Ошада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8 916 286 16 16.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
5: 8-987-213-60-13.
4: Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
6: Компания Агророст предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
8: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы күтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт. Яшикләве 6+.
9: Ихтибар, тезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
11: Китанна, нешек?
10: Татар автопатбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшлей, әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк аша, барысы да шанышлы.
11: Қиматтыру?
10: Йокла, алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автопатбор. Тулырап 8-937-293-45-65.
12: Давлян. Бердән бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
13: Яшикләү 6+2026 ел.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: тоже.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Ибрагимова 58. Телефон 212-27-37.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: авторларны ишке чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 02 97.
2: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
3: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
2: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын түлесің мі?
3: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар тошламалар. Үзінде шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмағаларға бұла.
1: Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
3: Әйде ашық, шолтырат.
4: Ацин соқылда машиналар болғанда қамалды, ат
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
6: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
7: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китана. Нишек.
2: Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан тур эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
3: Кыйбат тору.
2: Юкла. Алар аша алганда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қарале. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-65.
4: Рустем Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
5: Килеп җитә. Нәрсә җитә?
6: Илмир Гылфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5нче концертлары килеп җитә.
5: Вау, кайша?
6: 5нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
7: Концертны оештыручы ООО билетлар Бограян 222-160-007-69-39. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Ящик КВ6+.
8: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
7: Яшикләү 6+2026 ел.
9: Игътибар, тәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан, 5 октябрь, Шулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
7: О, кассир.ру национальный билетный оператор. Казан, Татарстан, Россия, ОКН, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.